0: Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновлении подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах развития речного и воздушного транспорта, электричек и канатных дорог. В то же время нижегородцы снова жалуются на проблемы с бензином, а ситуация на заправках водителей делится в чатах различных сервисов. Согласно изученным порталам в городе Н отзывам, автомобилисты не испытывают проблем только с дизелем. Бензина же, наконец, первой недели осени чаще всего либо вовсе нет, либо наблюдаются очереди. При этом в правительстве России призвали быть готовыми ко всему в плане дефицита топлива. Средний нижегородец в первом полугодии тратил на свое существование 53 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования РИА Новости. За полгода средние траты нижегородцев выросли более чем на 5%. Расходы среднего россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается, ситуация стабильная. И в Нижнем завершилось восстановление дома Чердымова и дома Самгина на площади Сенной. Дом Чердымова, являющийся ОКН, отреставрирован. На месте же сгоревшего дома Самгина построено здание с сохранением прежних решений. В нем должен открыться ресторан быстрого питания. В доме Чердымова разместили кухни и техпомещения. Вместе с тем, в Нижегородском Кремле введен в эксплуатацию дом правительства, который начали строить еще в 2007-м. Как будут использовать это здание, пока неизвестно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случится.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об уровне инфляции в Нижегородской области. Также об уровне безработицы в регионе. Кроме того, в этом выпуске о реальной пользе новых технологий. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%.

0: О поправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь, они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Домклик». Школы имеют половина новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случится.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых планах по модернизации городского транспорта. О новой волне проблем с бензином. Также информация о мигрантах от Министерства демографии. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновлении подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах развития речного и воздушного транспорта, электричек и канатных дорог. В то же время нижегородцы

0: россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается. Ситуация стабильная. И в Нижнем завершилось восстановление дома Чердымова и дома Самгина на площади Сенной. Дом Чердымова, являющийся ОКН, отреставрирован. На месте же сгоревшего дома Самгина построено здание с сохранением прежних решений. В нем должен открыться ресторан быстрого питания. В доме Чердымова разместили кухни и техпомещения. Вместе с тем в Нижегородском Кремле введен в эксплуатацию дом правительства, который начали строить еще в 2007-м. Как будут использовать это здание, пока неизвестно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новом ресторане быстрого питания на площади Сенной. О ситуации с мигрантами в Нижегородской области. Ну, вначале о том, сколько денег тратят на себя нижегородцы. Средний нижегородец в первом полугодии тратил на свое существование 53 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования РИА Новости. За полгода средние траты нижегородцев выросли более чем на 5%. Расходы среднего россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается, ситуация стабильная. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновление подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах

Лисиной. Дом Чердымова, являющийся УКН, отреставрирован. На месте же сгоревшего дома Сангина построено здание с сохранением прежних решений. В нем должен открыться ресторан быстрого питания. В доме Чердымова разместили кухни и техпомещения. Вместе с тем, в Нижегородском Кремле введен в эксплуатацию дом правительства, который начали строить еще в 2007-м. Как будут использовать это здание, пока неизвестно. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых планах по модернизации городского транспорта. О новой волне проблем с бензином. Также информация о мигрантах от Министерства демографии. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновлении подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах развития речного и воздушного транспорта, электричек и канатных дорог. В то же время нижегородцы снова жалуются на проблемы с бензином, а ситуация на заправках водителей делится в чатах различных сервисов. Согласно изученным порталам в городе Н отзывам, автомобилисты не испытывают проблем только с дизелем. Бензина же, наконец, первой недели осени чаще всего либо вовсе нет, либо наблюдаются очереди. При этом в правительстве России призвали быть готовыми ко всему в плане дефицита топлива. Средний нижегородец в первом полугодии тратил на свое существование 53 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования РИА Новости. За полгода средние траты нижегородцев выросли более чем на 5%. Расходы среднего россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается. Ситуация стабильная.

0: В журналистике все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Первая половина этой недели будет сопровождаться температурами от 9 до 15 осенних градусов, а ближе к выходным ожидается потепление до невероятных 26-28 градусов жары. Небольшие дожди сохранятся при любых температурах.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новом статусе резидентов Нижегородской квантовой долины, динамике зарплат в малом бизнесе, обеспеченности новых жилых комплексов школами и акционном тарифе на расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса. Три резидента Нижегородского инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» получили статус малых технологических компаний. МТК – это наукоемкие организации, которые концентрируются на создании технологий, важных для экономики сферах. Статус МТК открывает доступ к федеральным мерам поддержки, льготному кредитованию, промышленной ипотеке, налоговым льготам. Малыми технологическими компаниями стали ООО «Этерна», разработчик комплекса для оценки терапевтических вмешательств, ООО «Ривер Системс», разработчик и платформы предиктивной аналитики и оценки эффективности команд, и ООО «НТК Интехмаш», разработчик отделочных материалов с трехмерными и динамическими эффектами. Лидером по динамике зарплат в Нижегородской области в 2026 году стал малый бизнес, следует из анализа сервиса ХХРУ. С начала года медианная предлагаемая зарплата в малом бизнесе региона выросла с 76 100 рублей в январе до 92 500 рублей в июле. Прирост составил 22%. В малом бизнесе, специализирующемся на добыче, предлагаемые зарплаты выросли на 93% до 164 000 рублей. В топ-5 сфер малого бизнеса по динамике роста зарплат также вошли сельское хозяйство, рабочий персонал, строительство и недвижимость и страхование. Нижегородская область входит в число регионов лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами, следует из сообщения сервиса Сбербанка «Дом Клик». В целом в России за год обеспеченность новостроек объектного образования выросла. Доля ЖК со школами увеличилась с 28 до 35%, с детскими садами с 30 до 38%. Среди рассмотренных сервисом регионов лидерами по обеспеченности новых жилых комплексов школами являются Новосибирская область 52,5%, Приморский край 51%, Нижегородская область 50,6%, а также Калининградская и Московская области. Показатель Москвы 29,6%, Санкт-Петербурга 37,2%. НБД Банк запустил акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето». Воспользоваться им можно до 31 октября, а льготный период обслуживания составит до 6 месяцев. Основные преимущества тарифа – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых 2 месяцев, возможность получить 3 месяц обслуживания бесплатно, быстрое подключение к системе интернет-банк и так далее. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Подробности в отделениях и на сайте НБД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК проверен источник информации о том, как работают деньги, создаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода».

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Мидийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Мидийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to «Радио Рандеву».
5: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новом ресторане быстрого питания на площади Сенной. О ситуации с мигрантами в Нижегородской области. Ну, вначале о том, сколько денег тратят на себя нижегородцы. Средний нижегородец в первом полугодии тратил на свое существование 53 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования РИА Новости. За полгода средние траты нижегородцев выросли более чем на 5%. Расходы среднего россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается, ситуация стабильная. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновление подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах развития речного и воздушного транспорта, электричек и канатных дорог. В то же время нижегородцы снова жалуются на проблемы с бензином, а ситуация на заправках водителей делится в чатах различных сервисов. Согласно изученным порталам в городе Н отзывам, автомобилисты не испытывают проблем только с дизелем. Бензина же, наконец, первой недели осени чаще всего либо вовсе нет, либо наблюдаются очереди. При этом в правительстве России призвали быть готовыми ко всему в плане дефицита топлива.

0: авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
3: В шахматы, что ли, с ним играет?
2: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
3: Так, мне срочно нужен зонт.
2: Зонт. Российская автоматика.
4: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: Первая половина этой недели будет сопровождаться температурами от 9 до 15 осенних градусов, а ближе к выходным ожидается потепление до невероятных 26-28 градусов жары. Небольшие дожди сохранятся при любых температурах.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Майкл Бубле открывает новый музыкальный час на Первой FM радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюз Фрикс и замечательный музыкант, который подарит вам свою музыку. В начале этого часа у них такие имена: Triangle Sun, группа Кино, как вы поняли же, Майкл Бубле и много-много еще чего интересного.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама «Марацци», все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

7 сентября, понедельник. Друзья, о чем это говорит? О том, что уже осень-то вовсю уже идет по нашей планете. А что это значит? Это значит, что скоро новогодние праздники. Вот, видите, много поводов для веселья есть все-таки в этой жизни. Итак, друзья, рассказываю вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода в данный момент. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, все там нормально. Даже маленькие заторчики, которые были, уже заканчиваются. И дольше, чем 10 минут, мы не находимся на дорогах, когда движение уж слишком маленькое, как нам кажется. Потому что столько дел я должен сделать, столько подвигов совершить на этой неделе. Утро, а ты ползешь. Не знаю, знаете, это быстро пройдет. 10 минут максимум. Что касается мостов, они тоже практически все свободны. И все показывают в среднем 0 баллов. Вот один единственный 4 балла, что тоже не страшно. Показывает Канавинский по направлению в центр. Не знаю, что там случилось. Возможно, какое-нибудь ДТП, потому что люди как будто переотдыхают обычно за выходные и становятся менее внимательны. Но надеемся, что этого не случится, и серьезных ДТП мы не встретим на дорогах лучшего города на планете. Если вы собираетесь на улице, не знаете, что вам прикинуть, надеть на себя, то знайте, плюс 13 в данный момент и днем вряд ли поднимется выше, чем плюс 15. Так что кофты нужны и, может быть, легкие какие-то дождевички или курочки, потому что дождики должны быть, но не сильные, не ливни, что уже хорошо. В данный момент плюс 13 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 80%. К сожалению, сегодня пасмурно, так в течение дня практически и будет, хотя после 3 часов, говорят, начнет чуть-чуть выглядывать солнышко. Это же прекрасно.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Запали!

потрясающий московский ансамбль моды и мой старый товарищ Фил Кружков у микрофона. Полярник, да, друзья, что, начинаем задумываться уже о том, что скоро, в общем-то, и зима может наступить, хотя еще только вчера было лето. Ну ладно, это такая, вот такой у нас характер. Все думать, вспоминать и что о чем-то мечтать. Ну а сейчас я предлагаю послушать вам одну композицию, которая лично у меня ассоциируется с осенью, как одно из самых красивых осенних произведений. Я не знаю, там в принципе-то не особо про осень, но почему-то, когда я слушаю эту композицию, мне становится такая, знаете, сладкая грусть подходит, и невозможно сдержать своих эмоций. Я говорю о группе «Монгол Шуудан», их, конечно, мега-произведение на стихи нашего любимого поэта, народного, я бы даже сказал, поэта Есенина, «Москва». Это радио «Рандеву», 8 часов и 43 минуты. Также в этом часе мы послушаем группу «Depeche Mode» и «Aerosmith». Оставайтесь в нашей компании. Меня зовут Блюзов Алексей. Желаю вам прекрасной рабочей недели. Вот оно, одно из самых красивейших осенних произведений «Монгол Шуудан». «Москва».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых планах по модернизации городского транспорта. О новой волне проблем с бензином. Также информация о мигрантах от Министерства демографии. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновлении подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах развития речного и воздушного транспорта, электричек и канатных дорог. В то же время нижегородцы снова жалуются на проблемы с бензином, а ситуация на заправках водителей делится в чатах различных сервисов. Согласно изученным порталам в городе N-отзывам, автомобилисты не испытывают проблем только с дизелем. Бензина же, наконец, первой недели осени чаще всего либо вовсе нет, либо наблюдаются очереди. При этом в правительстве России призвали быть готовыми ко всему в плане дефицита топлива. Средний нижегородец в первом полугодии тратил на свое существование 53 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования РИА Новости. За полгода средние траты нижегородцев выросли более чем на 5%. Расходы среднего россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается. Ситуация стабильная. И в Нижнем завершилось восстановление дома Чердымова и дома Самгина на площади Сенной. Дом Чердымова, являющийся ОКН, отреставрирован. На месте же сгоревшего дома Самгина построено здание с сохранением прежних решений. В нем должен открыться ресторан быстрого питания. В доме Чердымова разместили кухни и техпомещения. Вместе с тем, в Нижегородском Кремле введен в эксплуатацию дом правительства, который начали строить еще в 2007-м. Как будут использовать это здание, пока неизвестно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все

0: 56 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
1: Первая половина этой недели будет сопровождаться температурами от 9 до 15 осенних градусов, а ближе к выходным ожидается потепление до невероятных 26-28 градусов жары. Небольшие дожди сохранятся при любых температурах.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

от Bee Gees. Это радио Рандеву. Мы открыли новый музыкальный час при помощи этой солнечной команды. Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Потрясающий музыкальный такой коллектив. В этом часе он будет представлен музыкой из Кэтмена Джона и Лу Беги, группы «Моральный кодекс», «Level 42». Сегодняшней имениннице, естественно, Глории Гейнер, как мимо пройти этой величины. Studio 54, Bon Jovi, Jane Birkin, Aha. И еще ряд музыкантов, сейчас я выберу, каких именно. Но надо еще не забывать о том, что в этом часе мы рассказываем о именинниках сегодняшнего дня и поздравляем всех наших радиослушателей, которые родились в этот день, в этот прекрасный осенний день. Всех заранее с праздником. Официально поздравим буквально через несколько минут.

несколько песен. Прямо сейчас Хюгель и Дэвид Гетта. Композицию, которую нам в студию принес Андрей Топчий. Я надеюсь, что в эту среду также в прямом эфире пройдет программа с новыми песнями, которые он опять нам представит. Вот это премьера прошлой среды Хюгеля и Дэвид Гетта. Приятного вам прослушивания и хорошего настроения!

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: I'm the scat man, yeah, and I'm the hat man.

Классные ребята в нашем эфире поднимают настроение всем в понедельник в 9 часов и 17 минут. Рассказываем вам о том, что происходит на дорогах. Ну все, пробочки закончились. Все, видимо, уже успели на работу. Максимальный затор длится всего лишь 11-15 минут. Находится он на Генкиной. От Тверской улицы до Ванеевой. Ползем со скоростью пешехода 5 км в час. Ну, буквально 10-15 минут и все. Закончится. Что касается мостов, они тоже свободны. Средний показатель 0 баллов, с чем, собственно, и поздравляю всех автомобилистов. И самое главное, друзья, помните, ребята и девчата за рулем, будьте взаимовежливы. На сердце станет приятно, если кого-нибудь просто пропустите, а не будете лезть куда-то в какую-то дыру. Все будет хорошо.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: уроки любви, Level 42, Then in Love. Ну что, пришло время рассказать о именинниках сегодняшнего дня. И, конечно же, в первую очередь мы поздравляем наших дорогих радиослушателей, всех, кто родился 7 сентября. Всем любви, мира и счастья желаем. И рассказываю о ваших коллегах, о тех людях, которые родились в этот день, известных людях, некоторых из них. Итак, в 1742 году в этот день родился Александр Анисимович Облисимов, писатель, известность которому принесла первая русская национальная опера «Водевиль», название, кстати, которой вполне подходит для нового альбома группы «Король и Шут» «Мельник, колдун, обманщик и сват». В 1870 году родился Александр Иванович Куприн, русский писатель со времен Серебряного века и первых советских десятилетий. В 1894 году родилась Елена Дмитриевна Дьяконова. Она же Галла Дали, первая жена французского поэта Поля Алюара, а затем живописца Сальвадора Дали. В 1899 году родилась великая певица, народная артистка России Изабелла Даниловна Юрьева, а в 1919 году Евгений Владимирович Перов, актер театра и кино, народный артист РСФСР, исполнитель роли Ерофея Соловина в великом фильме Андрея Кончаловского «Сибириада» 78 года. В 1925 году родился Александр Григорьевич Хмелев, киносценарист, который написал гениальные сценарии к фильмам «Друг мой Колька», «Безымянная звезда» и «Бедная Маша». Драматург, главный редактор детского юмористического киножурнала «Ералаш» с момента его самого основания работал с 1974 года. Дарил нам радость детям 80-х годов, начиная, вернее, с 74-го. В 1930 году в этот день родился джазовый музыкант, знаменитый саксофонист и композитор Санни Роллинс, а в 1934 году родился Алексей Николаевич Буташов. Родился он в городе Горьком, музыковед, историк джаза, а вообще он физик по профессии. В 1936 году, 90 лет назад, в этот день родился потрясающий, уникальный и абсолютно легендарный человек. Он прожил всего-навсего 23 года, но стал настоящим героем рок-н-ролла. Это пионер рок-н-ролла. Вот он входит в ту самую вот десяточку, там 11 человек, которые, в общем, придумали этот рок-н-ролл. Имя его Бадди Холли. Потрясающий гитарист и певец. 23 года, настоящий огонь. Вообще, первые свои $5 он заработал в возрасте 5 лет музыки. Участвую в конкурсе, ну, типа, как у нас была «Утренняя звезда» в свое время, исполнил песню «Вниз по реке памяти». Погиб он в авиакатастрофе, но его рок-н-роллы остались навсегда в нашем сердце. Обязательно приду домой и послушаю винильную, у меня есть виниловая пластиночка «Бадди Холли». 90 лет могло бы исполниться. В 1937 году родился Михаил Михайлович Матвеев. Актер театра и кино, народный артист России. В 1958 году Вера Михайловна Сторожева, кинорежиссер, которая сняла замечательные фильмы, среди которых, да, по-моему, там он все призы мира забрал, «Путешествие с домашними животными», и народный сериал «Шифр» также сняла именно Вера Михайловна. С днем рождения! В 1959 году родился Иван Игоревич Затевахин, телеведущий, автор программы «Диалоги о животных». Также в 59-м году родился замечательный актер. Безусловно, его роли значимые. С 80-х годов он снимается. Снимается вот он не как, вот знаете, из пулемета. Кто-то снимает с утра до ночи, вот он снимается и так избирательно. С 80-х годов «Бедной Маши», там, наверное, он стал сразу заметен, когда снимался в фильме «Бедная Маша». Вот, и сейчас продолжает сниматься и в современных сериалах, в том числе Олег Степанович Штефанко. Поздравляем замечательного актера с днем рождения. В 1968 году родился Герман Юрьевич Витке. Герман Витке – это имя так часто звучало во всяких хит-парадах, потому что именно он написал какое-то огромнейшее количество хитов в 90-х годах. Он работал с Богданом Титомиром, «Делай, как я». Это Собственно, он придумал эту фразу. С Леонидом Агутиным «Босоногий мальчик» — это он автор. «Анжелика и Варум, Ля-Ля Фай, все в твоих руках» — также написал Герман Витке. Лев Лещенко, «Иванушки Интернешнл», «А-студии» — многие-многие другие. Вечная память замечательному поэту-песеннику. В 1993 году родился Максим Иванов, замечательный актер театра и кино, который сейчас снимается все больше и больше, и это прекрасно, потому что артист настоящий. Но завершим мы нашу историю, естественно, тоже в музыкальном варианте, потому что невозможно представить еще этот день без музыки этого человека. В 1949 году в этот день родилась великая певица в стиле диско, которая сразу всем полюбилась своими хитами «I Will Survive» и «Never Can Say Goodbye» и многих-многих другим. Сегодня день рождения у Глории Гейнер.
1: Радио «Рандеву» 103.4 FM.
0: Ну и, конечно, ее композиции мы завершаем. Поздравления сегодняшнего дня. Еще раз поздравляю всех наших радиослушателей, которые родились 7 сентября. Глория Гейнер, радио «Рандеву». Всем прекрасного настроения.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери, Бандеко краски и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну вот, послушали мы сладкие имена героев 60-х и 50-х годов. Знаменитые легенды рок-н-ролла предстали перед нашими глазами, в том числе и сегодняшний именинник Бадди Холли. Вспоминали там Элвиса Пресли и Битлз и так далее и тому подобное. Джейн Биркин, спасибо ей большое за эти воспоминания. Далее мы с вами слушаем музыку, которую нам дарит Studio 54, музыкальные сувениры, а также Мэверик, Сабр и Аха. Ну а прямо сейчас о погоде. О погоде в Нижнем Новгороде, в лучшем городе на планете сегодня.

Но с 15 часов начнет выглядывать солнце. Это прекрасно. В данный момент в Нижнем Новгороде средняя температура воздуха плюс 13 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Где-то уже в Нижнем идет дождичек, но мы его замечать не будем. У нас прекрасное настроение и замечательное.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа Медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой Медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новом ресторане быстрого питания на площади Сенной. О ситуации с мигрантами в Нижегородской области. Ну, вначале о том, сколько денег тратят на себя нижегородцы. Средний нижегородец в первом полугодии тратил на свое существование 53 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования РИА Новости. За полгода средние траты нижегородцев выросли более чем на 5%. Расходы среднего россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается. Ситуация стабильная. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновление подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах развитие речного и воздушного транспорта, электричек и канатных дорог. В то же время нижегородцы снова жалуются на проблемы с бензином, а ситуация на заправках водителей делится в чатах различных сервисов. Согласно изученным порталам в городе Н отзывам, автомобилисты не испытывают проблем только с дизелем. Бензина же, наконец, первой недели осени чаще всего либо вовсе нет, либо наблюдаются очереди. При этом в правительстве России призвали быть готовыми ко всему в плане дефицита топлива. И в Нижнем завершилось восстановление дома Чердымова и дома Самгина на площади Сенной. Дом Чердымова, являющийся ОКН, отреставрирован. На месте же сгоревшего дома Самгина построено здание с сохранением прежних решений. В нем должен открыться ресторан быстрого питания. В доме Чердымова разместили кухни и техпомещения. Вместе с тем, в Нижегородском Кремле введен в эксплуатацию дом правительства, который начали строить еще в 2007-м. Как будут использовать это здание, пока неизвестно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.

0: ОГРН 116-527-507-5173.
1: Первая половина этой недели будет сопровождаться температурами от 9 до 15 осенних градусов, а ближе к выходным ожидается потепление до невероятных 26-28 градусов жары. Небольшие дожди сохранятся при любых температурах.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Великий Адриано Челентано открывает новый музыкальный час на Первой FM радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Брюсов Алексей, замечательный музыкальный сводный хор, оркестр и так далее и тому подобное. Ты как хочешь это назови. Главное, что это музыка, которая звучит на Радио Рандеву в этом часе, абсолютно настоящая и записанное без использования всяких искусственных приборов и разных ненужных нам искусственных интеллектов. Хорошо, в науке, в творчестве нет, поэтому будем с вами слушать Уитни Хьюстон, Майкла Джексона, Ума Турман, Полтергейст.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Ну вот и все, друзья, подходит к завершению мой эфир. Хотя нет, он еще продлится до конца этого часа. Я подготовил для вас настоящую живую музыку, которая была написана живыми людьми. И это утреннее шоу проходит без использования искусственного интеллекта, а все по-настоящему мы чувствуем, по-настоящему мы любим, по-настоящему мы живем, по-настоящему. Впереди вас ждет музыка Poltergeist, Magic Cool, Робби Уильямса, Aha, Фила Коллинза, Дюран Дюран, Джо Кокера. И прямо сейчас ансамбль Ума Турман, Алексей Блюзов всем начинает говорить до свидания. Желаю вам прекрасной рабочей недели и всего самого настоящего, самого честного и самого доброго.
1: Радио Рандеву 103.4 FM.
0: Ну и мощнейший заряд здоровья с лекцией о том, что нужно было проводить выходные правильно и сегодня чувствовать себя бодро, как это делает Плюс Фрисей. Да. И всем остальным тоже передаю привет. Ну, кто похулиганил, друзья? Ну, держитесь, держитесь. Надо это просто пережить. Вообще, всем здоровья, да?

0: Теперь проделайте вот...
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери. Бандеко краски и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 93.4 FM.
1: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о первом заводе на Борской площадке особой экономической зоны «Кулибин», приоритетном инвестпроекте в Кулибаках, производстве радиофармпрепаратов и серии открытых 805-летию Нижнего Новгорода. На Борской площадке особой экономической зоны «Кулибин» началось строительство первого производственного корпуса. К работам приступила компания «Нижегородский металлопрокатный завод», входящая в группу «Металлсервис». Объем инвестиций в проект составит около 1 миллиарда рублей. Предприятие будет выпускать стальные трубы круглого, квадратного и прямоугольного сечения. В первую очередь планируют запустить уже в конце этого года, а после выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать 105 тысяч тонн продукции в год. Инвестиционное соглашение правительства Нижегородской области с акционерным обществом СМК «Кулибаки» по модернизации производства металлоконструкций утвердили депутаты регионального законодательного собрания. Проект получил статус приоритетного и господдержку в виде льготы по налогу на имущество на 5 лет. Проект предусматривает расширение главного корпуса. Мощность завода вырастет с 35 до 46 тысяч тонн продукции в год. Общий объем инвестиций в проект составит более 2,5 миллиардов рублей. Также предприятие будет заниматься подготовкой собственных кадров, открывает учебный центр. Бюджетный эффект от реализации проекта для консолидированного бюджета Нижегородской области в период действия инвестиционного соглашения составит около 440 миллионов рублей. Нижегородская область сможет производить собственные радиофармпрепараты для будущего центра ядерной медицины. Уже подготовлена площадка, заключен контракт на строительство. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде ведется в рамках регионального флагманского проекта «Город здоровья». Он объединяет мощности Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко и НИИ клинической онкологии Нижегородский областной клинический онкологический диспансер. Подрядчик на строительство онкоцентра был определен в мае текущего года. Ему предстоит выполнить весь комплекс работ по проведению инженерных изысканий, подготовке проектной и рабочей документации, строительству объекта и поставке оборудования. 22 уникальных сюжета, посвященных Нижнему Новгороду, нарисовали студенты школы дизайна Высшей школы экономики. Инициатором проекта стал НБД Банк, предложивший молодым художникам творчески осмыслить тему маршрутов по любимому городу и поделиться своим видением знаковых локаций. Проект «Маршруты Нижнего» посвящен 805-летию Нижнего Новгорода. Каждое изображение – интерпретация городской территории, с которой автора связывает собственная история. Набор открыток доступен во всех офисах НБД Банка в Нижнем Новгороде. Их можно получить бесплатно, пока открытки есть в наличии. На встрече с участниками проекта председатель правления банка Александр Шарунов вручил им дипломы и памятные подарки. Он обратил внимание на то, что каждый человек смотрит на город по-своему и наполняет его улицы своими историями и ассоциациями. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана точкой РАК.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых планах по модернизации городского транспорта. О новой волне проблем с бензином. Также информация о мигрантах от Министерства демографии. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновлении подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах развития речного и воздушного транспорта, электричек и канатных дорог. В то же время нижегородцы снова жалуются на проблемы с бензином, а ситуация на заправках водителей делится в чатах различных сервисов. Согласно изученным порталам в городе N-отзывам, автомобилисты не испытывают проблем только с дизелем. Бензина же, наконец, первой недели осени чаще всего либо вовсе нет, либо наблюдаются очереди. При этом в правительстве России призвали быть готовыми ко всему в плане дефицита топлива. Средний нижегородец в первом полугодии тратил на свое существование 53 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования РИА Новости. За полгода средние траты нижегородцев выросли более чем на 5%. Расходы среднего россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается. Ситуация стабильная. И в Нижнем завершилось восстановление дома Чердымова и дома Самгина на площади Сенной. Дом Чердымова, являющийся ОКН, отреставрирован. На месте же сгоревшего дома Самгина построено здание с сохранением прежних решений. В нем должен открыться ресторан быстрого питания. В доме Чердымова разместили кухни и техпомещения. Вместе с тем, в Нижегородском Кремле введен в эксплуатацию дом правительства, который начали строить еще в 2007-м. Как будут использовать это здание, пока неизвестно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: А может жизнь не поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новом ресторане быстрого питания на площади Сенной. О ситуации с мигрантами в Нижегородской области. Ну, вначале о том, сколько денег тратят на себя нижегородцы. Средний нижегородец в первом полугодии тратил на свое существование 53 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования РИА Новости. За полгода средние траты нижегородцев выросли более чем на 5%. Расходы среднего россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается, ситуация стабильная. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновление подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах развития речного и воздушного транспорта, электричек и канатных дорог. В то же время нижегородцы снова жалуются на проблемы с бензином, а ситуация на заправках водителей делится в чатах различных сервисов. Согласно изученным порталам в городе N отзывам, автомобилисты не испытывают проблем только с дизелем. Бензина же, наконец, первой недели осени чаще всего либо вовсе нет, либо наблюдаются очереди. При этом в правительстве России призвали быть готовыми ко всему в плане дефицита топлива. И в Нижнем завершилось восстановление дома Чердымова и дома Самгина на площади Сенной. Дом Чердымова, являющийся ОКН, отреставрирован. На месте же сгоревшего дома Самгина построено здание с сохранением прежних решений. В нем должен открыться ресторан быстрого питания. В доме Чердымова разместили кухни и техпомещения. Вместе с тем, в Нижегородском Кремле введен в эксплуатацию дом правительства, который начали строить еще в 2007-м. Как будут использовать это здание, пока неизвестно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Привет. Слышал? Серега умный дом сделал.
9: В шахматы, что ли, с ним играет?
8: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает. И даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
8: Зонт. Российская автоматика.
10: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
11: Первая половина этой недели будет сопровождаться температурами от 9 до 15 осенних градусов, а ближе к выходным ожидается потепление до невероятных 26-28 градусов жары. Небольшие дожди сохранятся при любых температурах.
12: Вы слушаете радио «Рандеву». Первый
13: радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа Медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой Медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери. Бандеко краски и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новом статусе резидентов Нижегородской квантовой долины, динамике зарплат в малом бизнесе, обеспеченности новых жилых комплексов школами и акционном тарифе на расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса. Три резидента Нижегородского инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» получили статус малых технологических компаний. МТК – это наукоемкие организации, которые концентрируются на создании технологий в важных для экономики сферах. Статус МТК открывает доступ к федеральным мерам поддержки, льготному кредитованию, промышленной ипотеке, налоговым льготам. Малыми технологическими компаниями стали ООО «Этерна», разработчик комплекса для оценки терапевтических вмешательств, ООО «Ривер Системс», разработчик и платформы предиктивной аналитики и оценки эффективности команд, и ООО «НТК Интехмаш», разработчик отделочных материалов с трехмерными и динамическими эффектами. Лидером по динамике зарплат в Нижегородской области в 2026 году стал малый бизнес, следует из анализа сервиса ХХРУ. С начала года медианная предлагаемая зарплата в малом бизнесе региона выросла с 76 тысяч 100 рублей в январе до 92 тысяч 500 рублей в июле. Прирост составил 22%. В малом бизнесе, специализирующемся на добыче, предлагаемые зарплаты выросли на 93% до 164 тысяч рублей. В топ-5 сфер малого бизнеса по динамике роста зарплат также вошли сельское хозяйство, рабочий персонал, строительство и недвижимость и страхование. Нижегородская область входит в число регионов-лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами, следует из сообщения сервиса Сбербанка «Домклик». В целом по России за год обеспеченность новостроек объектного образования выросла. Доля ЖК со школами увеличилась с 28 до 35%, с детскими садами с 30 до 38%. Среди рассмотренных сервисом регионов лидерами по обеспеченности новых жилых комплексов школами являются Новосибирская область 52,5%, Приморский край 51%, Нижегородская область 50,6%, а также Калининградская и Московская области. Показатель Москвы 29,6%, Санкт-Петербурга 37,2%. НБД Банк запустил акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето». Воспользоваться им можно до 31 октября, а льготный период обслуживания составит до 6 месяцев. Основные преимущества тарифа – бесплатно открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых двух месяцев, возможность получить третий месяц обслуживания бесплатно, быстрое подключение к системе интернет-банк и так далее. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Подробности в отделениях и на сайте НБД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых планах по модернизации городского транспорта. О новой волне проблем с бензином. Также информация о мигрантах от Министерства демографии. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновлении подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах развития речного и воздушного транспорта, электричек и канатных дорог. В то же время нижегородцы снова жалуются на проблемы с бензином, а ситуация на заправках водителей делится в чатах различных сервисов. Согласно изученным порталам в городе Н отзывам, автомобилисты не испытывают проблем только с дизелем. Бензина же, наконец, первой недели осени чаще всего либо вовсе нет, либо наблюдаются очереди. При этом в правительстве России призвали быть готовыми ко всему в плане дефицита топлива. Средний нижегородец в первом полугодии тратил на свое существование 53 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования РИА Новости. За полгода средние траты нижегородцев выросли более чем на 5%. Расходы среднего россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается, ситуация стабильная. И в Нижнем завершилось восстановление дома Чердымова и дома Самгина на площади Сенной. Дом Чердымова, являющийся ОКН, отреставрирован. На месте же сгоревшего дома Самгина построено здание с сохранением прежних решений. В нем должен открыться ресторан быстрого питания. В доме Чердымова разместили кухни и техпомещения. Вместе с тем, в Нижегородском Кремле введен в эксплуатацию дом правительства, который начали строить еще в 2007-м. Как будут использовать это здание, пока неизвестно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Первая половина этой недели будет сопровождаться температурами от 9 до 15 осенних градусов, а ближе к выходным ожидается потепление до невероятных 26-28 градусов жары. Небольшие дожди сохранятся при любых температурах.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» лучше. лучшие мелодии родного города.
8: Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

стали мы, друзья, с вами забывать, что такое осень. Но это, наверное, хорошее качество, потому что привыкли к лету, к теплу. Но вот на ближайшую неделю синоптики обещают нам не выше 15-17 и под конец недели 19 градусов. Дожди, ветер южный, порывистый. В общем, сегодня ночью аж до плюс 8. Поэтому, как говорится, не пора ли нам менять гардероб на осенний, на что-то более теплое? Если пока до этого руки не доходит много рабочих дел, с помощью музыки можно тоже поднять себе настроение, разогнав, как говорится, кровь в жилах и сделав так, чтобы настроение наше улучшилось. Эти ноты, мне кажется, знает абсолютно каждый. Это группа «Кино», песня «Последний герой». Совсем скоро, в октябре месяце, в Нижнем Новгороде выступит этот легендарный коллектив. Это не реклама, друзья, просто я уже купил билет и приглашаю и вас присоединиться, если для вас эта музыка близка. Для меня это вообще, как говорится, группа номер один на все времена. Продолжаем эфир. Меня зовут Андрей Лазарев. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Как мы красиво от Матео Базара и Боба Синклера перешли к доктору Албану с его оде и гимну жизни «It's My Life» 2012 года версии. Вот цените, друзья. Все это с любовью сделано для вас здесь на радио «Рандеву». Что будет дальше, даже говорить не стану. Все и так поймете, все и так услышите. Каждая песня подобрана с большим уважением к музыкальному наследию.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous. Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: еще размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новом ресторане быстрого питания на площади Сенной. О ситуации с мигрантами в Нижегородской области. Ну, вначале о том, сколько денег тратят на себя нижегородцы. Средний нижегородец в первом полугодии тратил на свое существование 53 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования РИА Новости. За полгода средние траты нижегородцев выросли более чем на 5%. Расходы среднего россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается. Ситуация стабильная. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновление подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах развития речного и воздушного транспорта, электричек и канатных дорог. В то же время нижегородцы снова жалуются на проблемы с бензином, а ситуация на заправках водителей делится в чатах различных сервисов. Согласно изученным порталам в городе N отзывам, автомобилисты не испытывают проблем только с дизелем. Бензина же, наконец, первой недели осени чаще всего либо вовсе нет, либо наблюдаются очереди. При этом в правительстве России призвали быть готовыми ко всему в плане дефицита топлива. И в Нижнем завершилось восстановление дома Чердымова и дома Самгина на площади Сенной. Дом Чердымова, являющийся ОКН, отреставрирован. На месте же сгоревшего дома Самгина построено здание с сохранением прежних решений. В нем должен открыться ресторан быстрого питания. В доме Чердымова разместили кухни и техпомещения. Вместе с тем, в Нижегородском Кремле введен в эксплуатацию дом правительства, который начали строить еще в 2007-м. Как будут использовать это здание, пока неизвестно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
5: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
5: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Первая половина этой недели будет сопровождаться температурами от 9 до 15 осенних градусов, а ближе к выходным ожидается потепление до невероятных 26-28 градусов жары. Небольшие дожди сохранятся при любых температурах.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о первом заводе на Борской площадке особой экономической зоны «Кулибин», приоритетном инвестпроекте в Кулибаках, производстве радиофармпрепаратов и серии открыток 805-летию Нижнего Новгорода. На Борской площадке особой экономической зоны «Кулибин» началось строительство первого производственного корпуса. К работам приступила компания «Нижегородский металлопрокатный завод», входящая в группу «Металлсервис». Объем инвестиций в проект составит около 1 миллиарда рублей. Предприятие будет выпускать стальные трубы круглого, квадратного и прямоугольного сечения. В первую очередь планируют запустить уже в конце этого года, а после выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать 105 тысяч тонн продукции в год. Инвестиционное соглашение правительства Нижегородской области с акционерным обществом СМК «Кулибаки» по модернизации производства металлоконструкции утвердили депутаты регионального законодательного собрания. Проект получил статус приоритетного и господдержку в виде льготы по налогу на имущество на 5 лет. Проект предусматривает расширение главного корпуса. Мощность завода вырастет с 35 до 46 тысяч тонн продукции в год. Общий объем инвестиций в проект составит более 2,5 миллиардов рублей. Также предприятие будет заниматься подготовкой собственных кадров, открывает учебный центр. Бюджетный эффект от реализации проекта для консолидированного бюджета Нижегородской области в период действия инвестиционного соглашения составит около 440 миллионов рублей. Нижегородская область сможет производить собственные радиофармпрепараты для будущего центра ядерной медицины. Уже подготовлена площадка, заключен контракт на строительство. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде ведется в рамках регионального флагманского проекта «Город здоровья». Он объединяет мощности Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко и НИИ клинической онкологии Нижегородской областной клинический онкологический диспансер. Подрядчик на строительство онкоцентра был определен в мае текущего года. Ему предстоит выполнить весь комплекс работ по проведению инженерных изысканий, подготовке проектной и рабочей документации, строительству объекта и поставке оборудования. 22 уникальных сюжета, посвященных Нижнему Новгороду, нарисовали студенты школы дизайна Высшей школы экономики. Инициатором проекта стал НБД Банк, предложивший молодым художникам творчески осмыслить тему маршрутов по любимому городу и поделиться своим видением знаковых локаций. Проект «Маршруты Нижнего» посвящен 805-летию Нижнего Новгорода. Каждое изображение – интерпретация городской территории, с которой автора связывает собственная история. Набор открыток доступен во всех офисах НБД Банка в Нижнем Новгороде. Их можно получить бесплатно, пока открытки есть в наличии. На встрече с участниками проекта председатель правления банка Александр Шарунов вручил им дипломы и памятные подарки. Он обратил внимание на то, что каждый человек смотрит на город по-своему и наполняет его улицы своими историями и ассоциациями. Это был были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Остаемся с вами на связи, друзья, круглосуточно. Так оно заведено вот уже несколько десятков лет. Что касается музыки, под занавес этого часа еще услышим команды Flipside, Elephant, Grey Wise и прямо сейчас проект Roosevelt, который удивляет своей музыкой, продолжает это делать. И вот, собственно, одна из песен называется «Belong» в продолжении нашего эфира. Меня зовут Андрей Лазарев. Услышимся совсем скоро.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
6: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на «Радио Рандеву».
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых планах по модернизации городского транспорта, о новой волне проблем с бензином, также информация о мигрантах от Министерства демографии. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновлении подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах развития речного и воздушного транспорта, электричек и канатных дорог. В то же время нижегородцы снова жалуются на проблемы с бензином, а ситуация на заправках водителей делится в чатах различных сервисов. Согласно изученным порталам в городе Н отзывам, автомобилисты не испытывают проблем только с дизелем. Бензина же, наконец, первой недели осени чаще всего либо вовсе нет, либо наблюдаются очереди. При этом в правительстве России призвали быть готовыми ко всему в плане дефицита топлива. Средний нижегородец в первом полугодии тратил на свое существование 53 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования РИА Новости. За полгода средние траты нижегородцев выросли более чем на 5%. Расходы среднего россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается. Ситуация стабильная. И в Нижнем завершилось восстановление дома Чердымова и дома Самгина на площади Сенной. Дом Чердымова, являющийся ОКН, отреставрирован. На месте же сгоревшего дома Самгина построено здание с сохранением прежних решений. В нем должен открыться ресторан быстрого питания. В доме Чердымова разместили кухни и техпомещения. Вместе с тем, в Нижегородском Кремле введен в эксплуатацию дом правительства, который начали строить еще в 2007-м. Как будут использовать это здание, пока неизвестно. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони «Водомант». Нужен автобетононасос? Звони «Водомант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
10: Первая половина этой недели будет сопровождаться температурами от 9 до 15 осенних градусов, а ближе к выходным ожидается потепление до невероятных 26-28 градусов жары. Небольшие дожди сохранятся при любых температурах.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не агент.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Сердце

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Happy birthday.

слушаете «Радио Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте, в этом выпуске о новом ресторане быстрого питания на площади Сенной. О ситуации с мигрантами в Нижегородской области. Ну, вначале о том, сколько денег тратят на себя нижегородцы. Средний нижегородец в первом полугодии тратил на свое существование 53 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования РИА Новости. За полгода средние траты нижегородцев выросли более чем на 5%. Расходы среднего россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается. Ситуация стабильная. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновлении подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах развития речного и воздушного транспорта, электричек и канатных дорог. В то же время нижегородцы снова жалуются на проблемы с бензином, а ситуация на заправках водителей делится в чатах различных сервисов. Согласно изученным порталам в городе Н отзывам, автомобилисты не испытывают проблем только с дизелем. Бензина же, наконец, первой недели осени чаще всего либо вовсе нет, либо наблюдаются очереди. При этом в правительстве России призвали быть готовыми ко всему в плане дефицита топлива. И в Нижнем завершилось восстановление дома Чердымова и дома Самгина на площади Сенной. Дом Чердымова, являющийся ОКН, отреставрирован. На месте же сгоревшего дома Самгина построено здание с сохранением прежних решений. В нем должен открыться ресторан быстрого питания. В доме Чердымова разместили кухни и техпомещения. Вместе с тем, в Нижегородском Кремле введен в эксплуатацию дом правительства, который начали строить еще в 2007-м. Как будут использовать это здание, пока неизвестно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
5: В шахматы, что ли, с ним играет?
4: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
5: Так, мне срочно нужен зонт.
6: Зонт. Российская автоматика.
7: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Нейросеть Яндекса отменила ранее запланированную жару в конце этой недели. Температура будет плавно расти от 14-17 в разгар первых дней недели до 19 к выходным. Зато дожди обещаны лишь вечером пятницы.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Kids и Sin – это грех. Крис Лау, Нил Теннант вместе с Pet Shop Boys в нашем эфире классика мировой диско-музыки. Скоро Грегори Портер, у него выдающийся вокал, Hey Laura, Эд Ширан и Андреа Бочелли, Perfect Symphony, Эрос Рамазотти, Камуфляж, Гоша Куценко и Ёлка, в финале часа Джонни Хейтс Джаз. Я Руслан Станчев, добрый вечер. Плюс 14, возможны дожди и 5 баллов пробки в Нижнем.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новом статусе резидентов Нижегородской квантовой долины, динамике зарплат в малом бизнесе, обеспеченности новых жилых комплексов школами и акционном тарифе на расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса. Три резидента Нижегородского инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» получили статус малых технологических компаний. МТК – это наукоемкие организации, которые концентрируются на создании технологий, важных для экономики сферах. Статус МТК открывает доступ к федеральным мерам поддержки, льготному кредитованию, промышленной ипотеке, налоговым льготам. Малыми технологическими компаниями стали ООО «Этерна», разработчик комплекса для оценки терапевтических вмешательств, ООО «Ривер Системс», разработчик и платформы предиктивной аналитики и оценки эффективности команд, и ООО «НТК Интехмаш», разработчик отделочных материалов с трехмерными и динамическими эффектами. Лидером по динамике зарплат Нижегородской области в 2026 году стал малый бизнес, следует из анализа сервиса ХХРУ. С начала года медианная предлагаемая зарплата в малом бизнесе региона выросла с 76 100 рублей в январе до 92 500 рублей в июле. Прирост составил 22%. В малом бизнесе, специализирующемся на добыче, предлагаемые зарплаты выросли на 93% до 164 000 рублей. В топ-5 сфер малого бизнеса по динамике роста зарплат также вошли сельское хозяйство, рабочий персонал, строительство и недвижимость и страхование. Нижегородская область входит в число регионов-лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами, следует из сообщения сервиса Сбербанка «Домклик». В целом в России за год обеспеченность новостроек объектного образования выросла. Доля ЖК со школами увеличилась с 28 до 35%, с детскими садами с 30 до 38%. Среди рассмотренных сервисом регионов лидерами по обеспеченности новых жилых комплексов школами являются Новосибирская область 52,5%, Приморский край 51%, Нижегородская область 50,6%, а также Калининградская и Московская области. Показатель Москвы 29,6%, Санкт-Петербурга 37,2%. НБД Банк запустил акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето». Воспользоваться им можно до 31 октября, а льготный период обслуживания составит до 6 месяцев. Основные преимущества тарифа – бесплатно открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых 2 месяцев, возможность получить 3 месяц обслуживания бесплатно, быстрое подключение к системе интернет-банк и так далее. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Подробности в отделениях и на сайте НБД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
0: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода. Hey!

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

вами радио «Рандеву». Эрос «Великолепный Рамазотти» в нашем эфире, выдающийся вокалист. Понятно, что итальянец, и за пределы Европы слава его не вышла или так и не вышла, хотя он часто бывает и за океаном, потому что там мощнейшая итальянская диаспора, его там все очень любят. Как, впрочем, и в России. «Бамбино нель темпо» на 103.4 FM. В финале часа появится дуэт актера Гоши Куценко и певицы «Елки» «Капли». Песня, кстати, Гоши Куценко, он еще и композитор, и поэт. И Джонни Хейтс «Джаз» тоже появится в финале. 4 балла затруднения. Ну, местами, в общем-то, машин не так много. Я желаю вам полных баков бензина. Пусть это случится, и вам хватит надолго. Плюс 14, сохраняется пасмурная дождливая погода. Завтра примерно так же, как и, впрочем, до конца недели. Возможно, в финале недели будет, ну, чуть теплее на пару градусов. Камуфляж далее.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
7: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на радио «Рандеву».
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько, когда и где увеличатся трамвайные пути. О том, когда и куда полетит новый лайнер МС-21. Также в выпуске о новых достижениях Нижегородстата. Трамвайные пути в Сормове и Дановинок планируют продлить до конца 30 года. Работы запланированы в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 километров в однопутном исчислении, о чем рассказал замгубернатор Сергей Морозов. Он напомнил, что в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроителей до железнодорожной станции «Народная». Российские самолеты МС-21 могут запустить от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава Аэрофлота Сергей Александровский. Первые 8 воздушных судов авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе на 10%. Нижегородским селлером Wildberries, пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. На горячую линию центра «Мой бизнес» уже обратилась 221 компания. Предприниматели жалуются на рост расходов на логистику и нехватку оборотных средств. Для них разработали льготные займы. Региональные власти планируют адресно сопровождать пострадавшие предприятия. И на площадке у футбольного стадиона «На Стрелке» организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на «Волга-арене» и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Нейросеть Яндекса отменила ранее запланированную жару в конце этой недели. Температура будет плавно расти от 14-17 в разгар первых дней недели до 19 к выходным. Зато дожди обещаны лишь вечером пятницы.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

С вами радио «Рандеву». «Cold Heart» – «Ледяное сердце». Сэр Элтон Джон и Дуа Липа в прекрасном тандеме исполнили песни. Тут даже две песни сэр Элтон Джона в одной, да? Все это очень красиво на 103.4 FM в начале часа. 17 часов и 7 минут точное время. С вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву», первое FM-радио Нижнего Новгорода. 34 года мы отмечали в июле, а уже сентябрь, да. Вы слышите, да, что там играет? 4 балла пробки. Плюс 15 сейчас. Осадков не ожидается. Завтра 14 и пасмурно. Среда плюс 16. Четверг плюс 20. Пятница 19. Суббота и воскресенье плюс 19. Начало следующей недели плюс 21. Но, в принципе, все вполне себе прилично по-сентябрьски. Enjoy the silence. Красиво. Наслаждаясь тишиной, это о том, что иногда тишина говорит лучше, чем любые слова. Молчание золото. Делайте паузы в словах.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее.

0: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

С вами радио «Рандеву». Это «Three Angles Sun», «Треугольное солнце». «White Song», да, «Белая песня», ну или «Свадебная песня», как угодно ее называете. Скоро послушаем Алоэ Блэка и «Loving You Is Killing Me». «Любовь моя к тебе убивает меня». Сэм Смит и его новая песня «Restart». Брайан Ферри и классика мировой музыки. Саундтрек кинофильму «Девять с половиной недель», «Slave to Love», «Раб любви». Ремикс на сарапера Кэти Яму. Красивый, кстати, очень. Майкл Бубле, «Экстрим» и Оскар Антон. Рик Эстли тоже. Все это в ближайшее время, как и британцы Кин. «Everybody's changing».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Скажите мне только честно, вам приходилось плакать в момент прослушивания песни? Вы знаете, из тех трех раз, что я в жизни плакал, дважды я плакал из-за музыки. И вот Рик Эстли, в данном случае один из авторов моих слез. Where do I begin? Ну с чего мне начать свою историю любви и рассказать вам ее так, чтобы вы осознали, что же я чувствую, как я это переживал и как я это прожил. Классика мировой музыки, вне всякого сомнения. Добрый вечер, здравствуйте. В студии радио «Рандеву» Руслан Станчев. Плюс 14 градусов. Осадков не ожидается. Завтра 14, примерно так же пасмурно, но вроде бы без сильных дождей. Среда 16, четверг 20, пятница, суббота и воскресенье 19 градусов. Временами возможны дожди в Нижегородской области. 6 баллов на улицах Нижнего Новгорода. Я желаю вам хорошего вечера. И прибудет в ваши баки бензин в достаточном количестве, желательно без длинных очередей. Я вам этого искренне желаю и разделяю с вами ваши страдания и даже местами боль. Скоро появится Нэт Кинг Коул и Сило Грин, Lush Life, сочная жизнь. Ну а это великолепный, интеллигентный Брайан Ферри и Slave to Love, Ким Бессенджер и Микки Рурк красиво нам показали эту песню.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Только рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа мидийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to «Радио Рандеву».
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
7: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
8: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости на «Радио Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородским любителям хоккея организуют платную парковку. А продавцам «Wildberries» организуют финансовую поддержку. Но вначале о том, сколько должен зарабатывать средний нижегородец. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе на 10%. Нижегородским селлерам «Wildberries», пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. На горячую линию центра «Мой бизнес» уже обратилась 221 компания. Предприниматели жалуются на рост расходов на логистику и нехватку оборотных средств. Для них разработали льготные займы. Региональные власти планируют адресно сопровождать пострадавшие предприятия. Трамвайные пути в Сормове и Дановинок планируют продлить до конца 2030 года. Работы запланированы в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 километров в однопутном исчислении, о чем рассказал замгубернатора Сергей Морозов. Он напомнил, что в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроителей до железнодорожной станции «Народная». Российские самолеты МС-21 могут запустить от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава Аэрофлота Сергей Александровский. Первые 8 воздушных судов авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. И на площадке у футбольного стадиона «На Стрелке» организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на «Волга-арене» и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор ООО «ТВП Электроникс».
1: Опять ты в телефоне?
0: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
1: У тебя что, все под колпаком?
0: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Нейросеть Яндекса отменила ранее запланированную жару в конце этой недели. Температура будет плавно расти от 14-17 в разгар первых дней недели до 19 к выходным. Зато дожди обещаны лишь вечером пятницы.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

7 сентября, песня «September» в исполнении Дзукеро и Стинга. Завершен рабочий день. 5 баллов на улицах Нижнего Новгорода, плюс 14 за бортом, осадков не ожидается. Совсем скоро «Take That», «Queen», «Savage» и «Dr. Alban». Прямо сейчас канадский музыкант и фотограф Брайан Эдамс –

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

снег выпадет. К счастью, ни сегодня, ни завтра это, конечно, случится. Мы с вами дождемся, и, наверное, даже большинство из нас порадуется. Все-таки мы с вами живем в средней полосе России, и длинная зима – это то, к чему мы с вами привыкли и даже полюбили. Владимир Золотухин, известный всем как «Золото», музыкант из Казахстана, работающий на нашей территории, в нашей стране, конечно, русскоязычный человек. Друзья мои, я желаю вам хорошего завершения сегодняшнего понедельника, отличной недели и на работе, и в личной жизни. Пусть денег будет больше, пусть все плохое отвалится, все хорошее останется с вами. Хочу, чтобы вы плакали от счастья, а если были слезы, то только от смеха. Да, такой у нас с вами план. Оставляю вас в руках своих товарищей по эфиру. Андрей Лазарев и Алексей Блюзов будут вас развлекать до пятницы. В пятницу вернусь к вам обязательно. Хорошего вечера еще раз. И смотрите, какая у нас музыка. Ну где вы еще услышите сегодня в России Металлику? А? Где? Только здесь. Только здесь на 103.4 FM. Джеймс Хэтфилд. Великая Металлика. Для всех, кто родился в Советском Союзе. Enter Sandman. Я Руслан Станчев. Всего хорошего, друзья. Друзья.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько, когда и где увеличатся трамвайные пути. О том, когда и куда полетит новый лайнер МС-21. Также в выпуске о новых достижениях Нижегородстата. Трамвайные пути в Сормове и Дановинок планируют продлить до конца 30-го года. Работы запланированы в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 километров в однопутном исчислении, о чем рассказал замгубернатор Сергей Морозов. Он напомнил, что в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроителей до железнодорожной станции «Народная». Российские самолеты МС-21 могут запустить от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава Аэрофлота Сергей Александровский. Первые 8 воздушных судов авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе на 10%. Нижегородским селлерам Wildberries, пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. На горячую линию центра «Мой бизнес» уже обратилась 221 компания. Предприниматели жалуются на рост расходов на логистику и нехватку оборотных средств. Для них разработали льготные займы. Региональные власти планируют адресно сопровождать пострадавшие предприятия. И на площадке у футбольного стадиона «На Стрелке» организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на «Волга-арене» и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Нейросеть Яндекса отменила ранее запланированную жару в конце этой недели. Температура будет плавно расти от 14-17 в разгар первых дней недели до 19 к выходным. Зато дожди обещаны лишь вечером пятницы.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: ты.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: And can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородским любителям хоккея организуют платную парковку. А продавцам «Wildberries» организуют финансовую поддержку. Но вначале о том, сколько должен зарабатывать средний нижегородец. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе на 10%. Нижегородским селлерам Wildberries, пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. На горячую линию центра «Мой бизнес» уже обратилась 221 компания. Предприниматели жалуются на рост расходов на логистику и нехватку оборотных средств. Для них разработали льготные займы. Региональные власти планируют адресно сопровождать пострадавшие предприятия. Трамвайные пути в Сормове и Дановинок планируют продлить до конца 2030 года. Работы запланированы в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 километров в однопутном исчислении, о чем рассказал замгубернатор Сергей Морозов. Он напомнил, что в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроителей до железнодорожной станции «Народная». Российские самолеты МС-21 могут запустить от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава Аэрофлота Сергей Александровский. Первые 8 воздушных судов авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. И на площадке у футбольного стадиона «На Стрелке» организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на «Волга-арене» и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор ООО ТВП Электроникс.
1: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
2: В шахматы, что ли, с ним играет?
1: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
2: Так, мне срочно нужен зонт.
3: Зонт. Российская автоматика.
4: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Нейросеть Яндекса отменила ранее запланированную жару в конце этой недели. Температура будет плавно расти от 14-17 в разгар первых дней недели до 19 к выходным. Зато дожди обещаны лишь вечером пятницы.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько, когда и где увеличатся трамвайные пути. О том, когда и куда полетит новый лайнер МС-21. Также в выпуске о новых достижениях Нижегородстата. Трамвайные пути в Сормове и Дановинок планируют продлить до конца 30-го года. Работы запланированы в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 километров в однопутном исчислении, о чем рассказал замгубернатор Сергей Морозов. Он напомнил, что в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроителей до железнодорожной станции «Народная». Российские самолеты МС-21 могут запустить от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава Аэрофлота Сергей Александровский. Первые 8 воздушных судов авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе, на 10%. Нижегородским селлером Wildberries, пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. На горячую линию центра «Мой бизнес» уже обратилась 221 компания. Предприниматели жалуются на рост расходов на логистику и нехватку оборотных средств. Для них разработали льготные займы. Региональные власти планируют адресно сопровождать пострадавшие предприятия. И на площадке у футбольного стадиона «На Стрелке» организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на «Волга-арене» и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Нейросеть Яндекс отменила ранее запланированную жару в конце этой недели. Температура будет плавно расти от 14-17 в разгар первых дней недели до 19 к выходным. Зато дожди обещаны лишь вечером пятницы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Grant me the serenity to accept the things I cannot change. The courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference.
3: Grandma said I got the soul of an old man. So even when the signal dropped and I lost her, I stuck to the program.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородским любителям хоккея организуют платную парковку. А продавцам Wildberries организуют финансовую поддержку. Но вначале о том, сколько должен зарабатывать средний нижегородец. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе на 10%. Нижегородским селлерам Wildberries, пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. На горячую линию центра «Мой бизнес» уже обратилась 221 компания. Предприниматели жалуются на рост расходов на логистику и нехватку оборотных средств. Для них разработали льготные займы. Региональные власти планируют адресно сопровождать пострадавшие предприятия. Трамвайные пути в Сормове и Дановинок планируют продлить до конца 2030 года. Работы запланированы в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 километров в однопутном исчислении, о чем рассказал замгубернатор Сергей Морозов. Он напомнил, что в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроителей до железнодорожной станции «Народная». Российские самолеты МС-21 могут запустить от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава Аэрофлота Сергей Александровский. Первые 8 воздушных судов авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. И на площадке у футбольного стадиона на Стрелке организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на Волга-арене и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
1: Опять ты в телефоне?
0: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
1: У тебя что, все под колпаком?
0: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Нейросеть Яндекса отменила ранее запланированную жару в конце этой недели. Температура будет плавно расти от 14-17 в разгар первых дней недели до 19 к выходным. Зато дожди обещаны лишь вечером пятницы.
3: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько, когда и где увеличатся трамвайные пути. О том, когда и куда полетит новый лайнер МС-21. Также в выпуске о новых достижениях Нижегородстата. Трамвайные пути в Сормове и до Новинок планируют продлить до конца 2030 года. Работы запланированы в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 километров в однопутном исчислении, о чем рассказал замгубернатора Сергей Морозов. Он напомнил, что в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроителей до железнодорожной станции «Народная». Российские самолеты МС-21 могут запустить от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава Аэрофлота Сергей Александровский. Первые 8 воздушных судов авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе на 10%. Нижегородским селлером Wildberries, пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. На горячую линию центра «Мой бизнес» уже обратилась 221 компания. Предприниматели жалуются на рост расходов на логистику и нехватку оборотных средств. Для них разработали льготные займы. Региональные власти планируют адресно сопровождать пострадавшие предприятия. И на площадке у футбольного стадиона «На Стрелке» организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на «Волга-арене» и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

представляет Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородским любителям хоккея организуют платную парковку. А продавцам Wildberries организуют финансовую поддержку. Но вначале о том, сколько должен зарабатывать средний нижегородец. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе на 10%. Нижегородским селлерам Wildberries, пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. На горячую линию центра «Мой бизнес» уже обратилась 221 компания. Предприниматели жалуются на рост расходов на логистику и нехватку оборотных средств. Для них разработали льготные займы. Региональные власти планируют адресно сопровождать пострадавшие предприятия. Трамвайные пути в Сормове и Дановинок планируют продлить до конца 2030 года. Работы запланированы в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 километров в однопутном исчислении, о чем рассказал замгубернатор Сергей Морозов. Он напомнил, что в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроителей до железнодорожной станции «Народная». Российские самолеты МС-21 могут запустить от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава Аэрофлота Сергей Александровский. Первые 8 воздушных судов авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. И на площадке у футбольного стадиона «На Стрелке» организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на «Волга-арене» и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых планах по модернизации городского транспорта. О новой волне проблем с бензином. Также информация о мигрантах от Министерства демографии. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновлении подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах развития речного и воздушного транспорта, электричек и канатных дорог. В то же время нижегородцы снова жалуются на проблемы с бензином, а ситуация на заправках водителей делится в чатах различных сервисов. Согласно изученным порталам в городе Н отзывам, автомобилисты не испытывают проблем только с дизелем. Бензина же, наконец, первой недели осени чаще всего либо вовсе нет, либо наблюдаются очереди. При этом в правительстве России призвали быть готовыми ко всему в плане дефицита топлива. Средний нижегородец в первом полугодии тратил на свое существование 53 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования РИА Новости. За полгода средние траты нижегородцев выросли более чем на 5%. Расходы среднего россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается. Ситуация стабильная. И в Нижнем завершилось восстановление дома Чердымова и дома Самгина на площади Сенной. Дом Чердымова, являющийся ОКН, отреставрирован. На месте же сгоревшего дома Самгина построено здание с сохранением прежних решений. В нем должен открыться ресторан быстрого питания. В доме Чердымова разместили кухни и техпомещения. Вместе с тем, в Нижегородском Кремле введен в эксплуатацию дом правительства, который начали строить еще в 2007-м. Как будут использовать это здание, пока неизвестно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву»

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех. Стоял как вкопанный. У меня не было слов. Еле выговорил: не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос.

начинали, мечтая наш путь к успеху.

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе, послушай. Мне ничего в этом.

этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородским любителям хоккея организуют платную парковку. А продавцам Wildberries организуют финансовую поддержку. Но вначале о том, сколько должен зарабатывать средний нижегородец. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе на 10%. Нижегородским селлерам Wildberries, пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор

0: авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. И на площадке у футбольного стадиона на Стрелке организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на Волга-арене и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько, когда и где увеличатся трамвайные пути. О том, когда и куда полетит новый лайнер МС-21. Также в выпуске о новых достижениях Нижегородстата. Трамвайные пути в Сормове и Дановинок планируют продлить до конца 30-го года. Работы запланированы в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 километров в однопутном исчислении, о чем рассказал замгубернатор Сергей Морозов.